Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Так мы читаем о царе Ироде в Евангелии от Марка в 6 главе. Нельзя читать истории Ирода без трепета и высшей степени отчаяния. Вообще не хотелось бы ее упомянуть. Но так как трагическая история четвертовластника Ирода является серьезным напоминанием о пагубной натуре греха, ознакомление с ней будет нам весьма полезным. История Ирода говорит нам, что один неисповеданный грех способен удержать человека от Царствия Божия и погубить его навсегда, в вечном аду. Такова печальная история человека, о котором сказано, что он делал немало для исправления своей жизни. Но, увы, вся трагедия была в том, что этого было недостаточно. В каком контрасте Ироду стоит Иоанн Креститель? Иоанн не искал людской славы и мог с радостью сказать, свидетельствуя об Иисусе Христе, «Ему должно расти, а мне умоляться». Несмотря на то, что Иоанн не искал почести у людей, все же с каким благоговением слушал его народ. Сказано, что сам Ирод боялся Иоанна. Ирод был царем, а Иоанн — скромным проповедником, одетым в самые убогие и грубые одежды из верблюжьего волоса. Праведность и святость Иоанна, его непорочная жизнь, заставили царя Ирода, имеющего богатство, славу и власть, трепетать перед ним. Об Иоанне сказано, что он не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть об Иисусе Христе, было истина. Возвращаясь к нашей теме, так как сегодня речь идет об Ироде, я надеюсь, что среди наших слушателей не найдется подобного ему. Но есть, однако, ужасная возможность, что кто-нибудь после этой проповеди может стать таковым. Мой дорогой радиослушатель, быть может, сегодня Господь хочет этим словом остановить тебя, чтобы ты не пошел по следам этого несчастного человека. В нашей беседе о Ироде я хотел бы сперва указать на положительные черты его характера. Из нашего текста видно, что Ирод почитал праведность и святость, ибо сказано, Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый. Это весьма похвально в Ироде. Как желательно видеть в человеке уважение к добродетели, даже если он сам не имеет ее, ибо само уважение к ней может произвести и желание обладать ею. Есть люди, которые до того осквернили себя, что возненавидели все святое и божественное. Далее мы видим, что Ирод уважал и человека, в котором он нашел справедливость и святость. А ведь это еще одна положительная черта. Можно уважать добродетель как таковую, но когда она воплощена в человеке, то возможно такого человека возненавидеть. Есть люди, почитающие все святое, но, встретившись со святым, преследует его. Ирод боялся Иоанна и до того уважал его, что на время даже берег его, охранял от ярости и злобы Иродиады, своей сожительницы. Кроме того, об Ироде сказано, что он слушал Иоанна, то есть его проповеди. Когда кто-нибудь из нас, людей обыкновенных, слушает проповеди Евангелия, то в этом нет ничего удивительного. Но когда царь слушает, тогда это считается чем-то особенным. Не очень-то часто бывает, чтобы цари земные или правители страны слушали евангельские проповеди, а Ирод слушал Иоанна с большим интересом. Хорошо делает человек, когда слушает проповедующего о Христе, об Агнце Божьем, который берет на себя грехи мира. Ирод слушал Иоанна, потому что Иоанн был мужем праведным и святым, и говорил он как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Об Ироде можно сказать еще больше. Он слушал слово и делал многое, о чем увещевал Иоанн Креститель. Сказано, что он слушал Иоанна с удовольствием и многое делал, слушаясь его. Дорогие мои друзья, сколько есть слушающих Слово Божие, но не исполняющих его?
Они слушают и слушают, а делать ничего не делают. Они слышат призыв прийти ко Христу, но не приходят на Его чудный пир. Какое печальное состояние таких людей! Об Ироде следует отметить, что он продолжал слушать Иоанна с большим удовольствием. Его восхищение проповедями Иоанна не было кратковременным. Видно, что оно продолжалось довольно долго, несмотря на то, что слово Иоанна обличало Ирода. Со слов Евангелия видно, что пророк произвел глубокое впечатление на царя. Ирода осветил свет истины, и все же он остался только почти убежденным. Ирод оставил при себе один грех, с которым он не желал расстаться. Это одно зло и погубило его. Ирод не оставил свой любимый грех, хотя знал, что ему должно с ним расстаться. Он хромал на оба колена, он был склонен к добру, но страсть держала его в своей власти. Да, в Ироде мы находим положительные черты характера и даже некоторые признаки покаяния, но, к сожалению, это не все. С печалью мы должны указать на другую сторону характера этого человека, которая и привела его к вечному осуждению. Ирод, любя и уважая Иоанна, не обратился к Господу, на которого указывал ему Иоанн. Это и был его главный недостаток. Иоанн никогда не обращал внимания людей на свою личность, но всегда указывал на Христа. «Вот Агнец Божий», — говорил он. До некоторой степени Ирод был последователем Иоанна, но, к сожалению, не последователем Иисуса Христа. Можно любить и восхищаться проповедником, и все же не быть последователем Иисуса Христа. Сохрани нас, Господь, от такого заблуждения. Проповедник является лишь указательным столбом, указывающим путь ко Христу. Вы должны следовать за Христом, ибо конец всего нашего служения — Иисус Христос. Да, вы можете стать подобным Ироду, если благодать Божия не приведет вас к Спасителю, ибо Он один источник жизни, Он один может избавить вас от греха. Вторым недостатком в Ироде было его нежелание стремиться к святости. Он уважал святость в жизни других, но в самом себе не имел этой святости. Как многозначительно определил Ирода наш Спаситель, сказав о нем: «Пойдите, скажите этой лисице». Ирод был человеком льстивым, самолюбивым, полным хитрости и коварства, робким и застенчивым в присутствии важного лица и дерзким, злым по отношению к беспомощным. Иногда встречаешься с такими лисицами. Они как будто хотят попасть в Царствие Божие, но любят идти по пути, ведущим в ад. Есть еще другое пятно в характере Ирода. Он никогда не любил Слово Божие как таковое. Он любил и уважал Иоанна. Смотрите, как смело он проповедует. Вот такого проповедника приятно послушать. Но сам Ирод никогда не принял в свое сердце Слово Божие. Возлюбленный, сколько людей, подобно Ироду, слушает охотно слово, но не принимает его. Они относят это слово к другим, но не к себе самим. Далее мы видим, что Ирод многое делал, слушаясь Иоанна Крестителя. Но, увы, он не все сделал. Воистину принимающий слово старается с Божьей помощью исполнять все, что оно говорит, а не частично. Ирод не был готов на полное и окончательное покаяние. Это слишком дорого ему стоило бы. Он хотел оставить при себе один грех. И когда Иоанн указал ему на этот грех, то Ирод не пожелал расстаться с ним.

Другим пятном, оскверняющим характер Ирода, было влияние похоти, державшей его в своей власти. Он был рабом греха. Он всецело отдался Иродиаде, жене брата своего. Иродиада была его племянницей, замужем за его братом. И все же Ирод увел ее из дома своего родного брата. Он сам оставил законную жену, которая была многие годы верной его спутницей. О, сколько пало жертвой этого ужасного греха прелюбодеяния! Мой друг, беги от малейшего вида блуда! Может ли кто взять себе огонь в пазуху, говорит Слово Божие, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Так предупреждает Слово Божие об этом ужасном грехе прелюбодеяния. Дай, Господь, тебе силу свыше побороть этот грех. А если ты уже пал жертвой его, то немедленно призови Господа спасти тебя. В заключение я хочу обратить ваше внимание на печальный конец царя Ирода. Со всеми положительными чертами жизнь его кончилась очень трагично. Во-первых, он убил проповедника, которого когда-то с таким удовольствием и уважением слушал. Ирод стал убийцей, так как по его распоряжению палачи обезглавили Иоанна Крестителя. Ирод велел оруженосцу принести голову Иоанна как жертву своему греху. Человек, оставивший при себе хотя бы один грех, рано или поздно обезглавит голос истины. Ирод боялся Иоанна, почитал и слушал его с большим удовольствием, делал многое, что требовал Иоанн, и все же стал его убийцей. Подумайте, дорогие друзья, можно одобрять евангельские учения, быть его последователем, и однако при определенных обстоятельствах возненавидеть и сделаться преследователем его. О, как это ужасно! Но Ирод пал еще ниже. Он не только обезглавил Иоанна, но он предал на смерть Иисуса Христа. Ирод, увидев Христа, сказано, что очень обрадовался, ибо давно желал видеть его. Казалось, что в Ироде как будто произошла какая-то перемена к лучшему. Он желает видеть Христа. Он даже задает ему многие вопросы. Но заметьте, что Христос ничего не ответил ему. Господь не имел ничего большего ему сказать. Мой друг, не ожидай, что Бог тебе что-нибудь больше скажет или что-либо новое откроет, пока ты не исполнил того, что уже было тебе сказано. И эта встреча Ирода со Христом кончилась тем, что Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса Христа и насмеявшись над ним, предал его на казнь Пилату. История говорит нам, что немного спустя Ирод потерял все, что имел. Он был человек хитрый, стремящийся любым способом приобрести себе власть и славу. Но в конце само римское правительство унизило его, и он был позорно отстранен занимаемого поста. Таков был его конец, как властелина. Многие вместо Христа хватались за власть, славу, людскую почесть и в конце потеряли все — и Христа, и свою душу. Один человек во время средневековых гонений христиан был заключен в темнице за свою веру. Он говорил, что любит евангельскую веру, но плакал от страха, что его сожгут на костре. Из страха он отрекся от веры, но в полночь сгорел его дом и человек, который боялся сожжения на костре, сгорел в своем же доме. Однако без утешения, так как погиб не за веру свою. Если ты променяешь Христа за одну похлебку, она обожжет уста твои, будет гореть душа твоя, как плавленное олово, ибо возмездие за грех — смерть. Ирод продал Христа за один грех, и этот же грех его погубил. Как страшно думать, что он, хотя и боялся Иоанна, слушал его охотно, много делал, слушаясь его, и все же пошел в вечное мучение в огонь неугасимый.
Я уверен, что ни один человек, слушая сегодняшнюю проповедь, не думает, что он мог бы стать Иродом. Дорогой мой друг, хотя я не пророк и не сын пророка, но могу сказать, что да, и ты станешь Иродом, если не оставишь свой грех и не примешь Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, если ты не хочешь идти путем Ирода, то встань на сторону Христа, прими его и будь его учеником. Видишь, иного выбора нету. Или ты служишь Богу или дьяволу. Невозможно служить двум господам. Одного ты должен оставить. О, дал бы Бог, чтобы сегодня ты оставил твой грех. Да, тот любимый грех, который тебя губит. Ибо помни, что этот один грех приведет тебя в вечную погибель. О, воскликни от глубины сердца твоего. Господи, очисти меня, омой меня твоей драгоценной кровью. Дай мне новое сердце, чтобы я был послушным тебе во всем. Помоги мне не только многое делать, но все, что ты от меня потребуешь. Возьми меня, Господи, сделай меня всецело твоим».

Жизнь после смерти. Так все-таки, после смерти человек впадает в полное забвение до страшного суда или продолжает как-то существовать? У свидетелей Иеговы и у православных свое мнение на этот счет. А у вас? Очень интересно узнать и ваше мнение насчет книги Моуди «Жизнь после смерти». Можно ли ее увязать с Библией? Ну и напоследок, ваше мнение о существовании ада. Такой ли он, как пишет Библия, или такой, как его представляют свидетели Иеговы, то есть полное забвение? Спасибо, Николай. Отвечу на заданные вопросы в обратной последовательности. Первое. В вопросе о существовании ада уже и содержится ответ. Если мы верим, что Библия – Слово Божье, то воспринимаем написанное в ней как истину. Писание говорит нам, что ад реально существует, что туда попадут осужденные грешники, и их мучениям не будет конца. Конечно, червей, поедающих осужденных, и огонь, в котором они горят, мы воспринимаем как образы мук, которые сейчас нам трудно себе представить. Можно только сказать, что если уж образы ужасны, то насколько более ужасными будут сами мучения, которые стоят за этими образами. Второе. Я читал книгу Моуди и могу сказать, что она вступает в противоречие с Библией. В этой книге говорится о том, что некоторые люди пережили так называемую клиническую смерть и что на основании этого опыта можно признать существование жизни после смерти. Проблем с этой книгой и этими опытами несколько. Во-первых, для любого верующего нет проблем с верой в жизнь после смерти. Более того, вера в жизнь после смерти не является открытием христиан. Многие религии говорят об этом. Разногласия между христианами и последователями других религий не в этом, а в том, что является препятствием для обретения вечной жизни и как его преодолеть. То, что говорят по этому поводу другие религии, совершенно не удовлетворяет нас, даже если в каких-то пунктах наши взгляды совпадают. Так вот, христиане верят, что проблема наша в том, что мы грешники, а корень всех грехов – неверие Богу. Не в Бога, а Богу. Все остальные грехи произрастают из этого корня. Поэтому для нас так важно, как мы относимся к тому, что сказал Бог в Библии. А Бог в Библии говорит, что единственный путь к вечной жизни – это вера в Его Сына Иисуса Христа, который умер за наш грех, был погребен и воскрес для оправдания верующих в Него. А все другие религии с этим не согласны. Так вот, в вышеупомянутой книге люди, пережившие опыт клинической смерти, не приходят к осознанию того, что они не верили Богу, а теперь Ему надо верить. Ничего не говорится о вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Ничего не говорится о том, что нашу греховность мы не можем преодолеть своими силами, для этого нам и понадобилась великая жертва. Во-вторых, Библия говорит, что человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание евреям. Это означает, что если человек умер, то он умер. Его уже не вернуть к жизни. Теперь он будет воскрешен Богом или для вечной жизни, если человек был христианином, или для того, чтобы предстать на суд Белого престола. Так что, если быть точными, то нужно сказать, что люди, пережившие опыт клинической смерти, не пережили смерть. Если бы они ее пережили, они бы не вернулись нам рассказать, что там было. И любой врач подтвердит мои слова о том, что если констатируется смерть, то это смерть. А клиническая смерть – это термин, который характеризует особое состояние, но смертью как таковой не является. Так что упомянутые в книге опыты совершенно ничего нам не могут рассказать о том, что будет после смерти. Христиане же убеждены,
что есть тот, кто пришел с небес, жил с нами и умер, сошел в ад и воскрес, Божий Сын Иисус Христос. Он тот, кто знает все о жизни и смерти, о небесах и аде. И мы ему доверяем. Нам не нужны другие сомнительные свидетели. Человечество, борясь с Богом, сломало много копий, пытаясь доказать, что Иисус не умер, что он только потерял сознание или что-то в этом роде. Хотя свидетельства очевидцев все до единого говорят нам о том, что это была настоящая смерть. Но те же самые люди, которые упрямо не верят в смерть и воскресение нашего Господа, охотно поверят людям, которые говорят о своей смерти и воскресении, чего на самом деле не было. Причина одна. Смерть и воскресение Христа ставят перед человеком серьезную задачу переосмыслить свою жизнь, свои ценности и в покаянии обратиться к Богу за милостью и спасением. Нельзя оставаться безразличным к Богу, который для искупления моего греха пожертвовал своим сыном. Насколько я должен быть безнадежно порочным и погибшим в глазах святого Бога, если это был единственный способ спасти меня? И насколько велика любовь Бога ко мне грешному, если Он сделал это ради меня? Эти размышления заставляют принять решение, а перечисленные в книге Моуди опыты ни к чему подобному не обязывают. Третье. И, наконец, ответ на первый вопрос. Мы должны в своих взглядах на тот или иной вопрос всегда опираться на Библию. Однако не все в Писании освещено одинаково ясно. Многие вопросы останутся до конца нашей земной жизни неразрешенными. Мы можем иметь по ним свое мнение, не противоречащее в целом учению Библии, но должны признавать свою способность ошибаться. Даже апостол Павел писал, что наше познание на земле несовершенно. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Первое послание к Коринфянам. Именно поэтому всегда существовали различные точки зрения о состоянии души после смерти. Одни говорят, что после смерти душа человека, ожидая воскресения тела, пребывает в состоянии некоего сна. Другие верят, что душа бодрствует и в сознании ждет воскресения тела. Лично я придерживаюсь третьей точки зрения. Я думаю, что существует парадокс во взаимоотношениях между категориями «вечность» и «время». Для меня, живущего во времени, умершие ожидают того, что должно произойти в будущем, воскресения. И для меня воскресение мертвых – дело будущего. Но умерев, душа человека покидает наш мир, где существует понятие «время», и попадает в вечность, где времени, во всяком случае, в нашем понимании, нет. Там все уже осуществилось. Таким образом, из умерших никто ничего не ждет, ни в сонном виде, ни бодрствуя. Умерший грешник сразу попадает на суд, причем одновременно со всеми грешниками всех времен. А умерший христианин сразу воскресает вместе со всеми святыми всех времен. Но напомню, что для нас, живущих во времени, все это еще только будет. Надеюсь, я никого не смутил и не запутал последним рассуждением. Это только мнение о том, что не освещено в Писании достаточно ясно. Поэтому каждый может держаться своего понимания.

В одном провинциальном городочке жил-был сапожник, труженик, добряк. Воспитывал внучка от своей дочки. Был небогат, но жили кое-как. А накануне Рождества мальчонке приснился сон, как будто бы Христос пришел к нему. А он спал в рубашонке. Но то, что слышал, пробрало до слез. Сказал ему Иисус: «Готовься, завтра приду я обязательно к тебе. Вот дедушка твой приготовит завтрак. Позавтракай и жди меня к себе». Проснулся мальчик, мокрая рубашка от слез счастливых. Он любил Христа. А утром очень вкусная была кашка, хоть и была без маслица, проста. Поели с дедушкой, и мальчик встал к окошку. Глядит, а у ворот стоит малец, почти босой, и гладит чью-то кошку. А самому того гляди, придет конец. На улице мороз. Мальчишка вышел и говорит: «Иди сюда скорей, согреешься чуть-чуть у нас под крышей, ведь Рождество нам будет веселей». Малец вошел, а у него и пальцы уже совсем торчат из лопатков. «Иди к печи, не надо здесь стесняться, присядь к столу. Хлеб для тебя готов». Потом он к дедушке с вопросом обратился: «Дедусь, у меня валеночки есть, те новые, я б ими поделился, а в стареньких ходил бы, сделай честь. Подшей мне их, в них можно еще долго ходить, а новые позволь отдать мальцу сегодня, ради Бога. Смотри, в глазах его какая боль». И дедушка, конечно, согласился. Мальца обули, накормили хорошо. Он улыбнулся, а потом простился и через 5 минут от них ушел. Мальчонка вновь к окну. Где же Спаситель? На улице не видно никого. Прошло полдня. Вы только посмотрите. Так и пройдет без Иисуса Рождество. А тут идет к калитке мать с ребенком. Почти раздетые. Ребенка жмет к груди. Замерзли, видно, тонкие пеленки. Внук крикнул женщине: «Скорее заходи!» «Ах, дедушка, позволь и им согреться, дай одеяло для ребеночка, мое. И этой женщине дай что-нибудь одеться. Мне очень жаль несчастную ее». Одели, отогрели, накормили. Сказав «спаси Бог», женщина ушла. Они посуду чистенько помыли, и вознеслась до Господа хвала.

0: Уже и вечер. Начало смеркаться, а Иисус к ним так и не пришел. Вдруг нищий стал в калитку к ним стучаться. Ночлега просит. Ох и Рождество! Впустили в дом, ведь ночь уже подходит. Нельзя на улице оставить старика. А ночью в городе бандитов много ходит. Лишь попадись, намнут ему бока. Внук снова к деду. Пусть переночует, у нас с тобой несчастный старичок. На улице свирепый ветер дует, а нас благословит с тобою Бог. Ты на печи ложись, а я в каморе. Посплю один на старом сундуке. Старик уснул в кровати внука вскоре, а мальчик думал: Иисус-то где? Наверное, забыл он обещание, и у него сегодня много дел. Придумывая Богу оправдание, уснул внучок и вскоре засопел. А тут и снова сон ему приснился. Спаситель улыбается ему, и он Христу с вопросом обратился. «Ты не пришел, скажи мне, почему?» «Я целый день ждал, сердце разболелось. Ты занят был? Но это ничего. Мне очень пообщаться бы хотелось и провести с тобой Рождество». Иисус, его погладив по головке, сказал: «Я приходил к тебе не раз. Вы с дедом приняли меня с любовью. Я находил приют всегда у вас. Когда ты приходил ко мне, Спаситель? Я целый день вчера в окно смотрел. А вы на мою внешность не смотрите, ведь ты меня 3 раза обогрел. Ты валеночки подарил мальцу сегодня, и женщину с ребенком отогрел, и с нищим поступил ты благородно, свою кровать ты уступить сумел. Все это для меня ты нынче сделал, и я теперь с тобою навсегда. Ты можешь в это верить теперь смело. Тебя я не покину никогда». Проснулся утром внук и спрашивает деда: «А где старик? Кровать моя пуста. Я думал, будет спать он до обеда. Я не узнал в нем, дедушка, Христа. И валенки мои стоят на месте, и одеяло тоже здесь лежит. А мы теперь с Иисусом будем вместе. Всю вечность он со мною будет жить. А в доме радость несказанная витала. Дух Рождества окутал их сердца. Такого здесь вовеки не бывало. Все славило великого Творца». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
1: Всему есть свое время. Есть время сеять, есть время жать. Есть время собирать камни, а есть время разбрасывать камни. В Священном Писании, в книге Осии, есть такие слова: «Ныне время взыскать Господа». Апостол Павел говорит: «Во время благоприятное ты услышал меня, и в день спасения ты помог мне». Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Время любить, время прощать, время взыскать Господа. Оно ныне дано нам.